бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, с

0: на Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле подешевела аренда однокомнатного и двухкомнатного жилья, но выросли ставки по сдаче трехкомнатного. Несмотря на колебания рынка в первой половине 2026 года, Нижний Тагил остается одним из самых доступных городов России по съему квартир. Сейчас снять однушку можно в среднем за 20 тысяч рублей. Среди крупных городов России жилье дешевле только в Пензе и Волжском, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Более 4000 выпускников Свердловской области воспользовались возможностью пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. Дополнительные экзаменационные дни назначены на 8 и 9 июля, уточнили в Департаменте информполитики региона. Переэкзаменовка идет по любому ранее сданному предмету, при этом предыдущий балл аннулируется, в зачет идет только итог новой попытки. Самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание. Его выбрали 897 выпускников.

0: Еще 783 человека решили улучшить результат по информатике, 520 по русскому языку. Минздрав Свердловской области пообещал премии медработникам, идеи которых помогут улучшить здравоохранение в регионе. Для них открыли доступ к системе подачи предложений, воспользоваться которой могут абсолютно все сотрудники. Инициативы рассмотрит специальная комиссия. Предложения оценят по эффективности, после чего им присвоят одну из категорий – успешная, безусловно успешная или регионального уровня. Свердловчане все чаще задумываются о дополнительном заработке. Согласно исследованию HeadHunter, во втором квартале 2026 года 53% рассматривают возможность подработки. При этом реально имеет вторую работу лишь 7% опрошенных. Больше всего хотят, но не всегда могут найти дополнительный доход представители творческих профессий и сферы красоты. По 41% специалистов из направлений искусства, развлечения, масс-медиа и спортсалоны красоты заявили о заинтересованности в подработке, чуть меньше 37% среди маркетологов, рекламщиков и работников сферы домашнего персонала. Врачи и фармацевты тоже не прочь приработать, таких 36%. А вот руководители высшего звена, напротив, меньше всего задумываются о дополнительной занятости. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в пятницу 10 июля на Среднем Урале пасмурно. Дожди утром, днем, вечером, ночью. Дует восточный умеренный ветер. Температура утром 21 градус. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов.

0: В эфире утреннее шоу на Экорадио.
1: Да, это именно оно. Добрейшего всем утра.
2: Доброе утро, даже если оно может пойти немного не по плану.
1: Ну, скажем так, если вчерашний день был солнечный, жаркий, горячий и такой весь сухой, то сегодня он полная его противоположность, как будто бы уже идет не по плану. Опять же, синоптики, наверное, предупреждали.
2: Да, предупреждали.
1: Да, привет, Алина.
2: Привет.
1: А у тебя что-то не по плану?
2: Коллега, да все пошло не по плану. Алина Геринг, Александр Данилов, это утреннее шоу на Экорадио. Я,
1: давайте, начнем
2: это утро, да. Да нет, я не буду ворчать, я же позитивный человек. Ну, просто, когда ты обнаруживаешь перед выходом... Ну, во-первых, подожди. Когда ты с вечера готовишь себе одежду на это утро, потом просыпаешься и видишь стеной дождь и понимаешь, что эта одежда не подходит, другую одежду нужно гладить, время, конечно же, в обрез, нужно еще позавтракать, умыться, накраситься, собраться.
1: Ой, как у вас, девочки, все сложно,
2: да?
1: А?
2: Ну, то есть,
1: как
2: понимаешь, дети? Я просто понимаю, что я уже как будто бы опаздываю. Ну ладно, я смотрю в глаза проблемам. Я поменяла свой образ на сегодня. Ну ладно, уже собралась выходить, и в дверях, в подъезде уже почти обнаруживаю, что...
1: Что-то
2: ключи, да, от моей машины находятся в другой машине, которая находится далеко на стоянке. То есть она не дома, это надо идти за машиной, забирать ключи, потом идти обратно за... Ну, в общем.
1: Как все сложно.
2: Да, я подумала, ну ладно, это утро преподносит мне всякие сюрпризы.
1: Алина, как много сложностей в один короткий промежуток
2: утреннего
1: времени.
2: Я тебе про что? Я сразу же проснулась, взбодрилась. Такие ситуации бодрят не хуже, конечно, чем кофе.
1: Ну, отлично, что умеем мы адаптироваться.
2: Мы выходим из этих ситуаций прекрасно, с хорошим настроением, чего всем желаю.
1: Да, даже если что-то все идет не так, все будет хорошо, ребята, утро начинается. Начинали, полетели.
0: Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
3: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
7: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: У нас дождь идет, вода сверху течет, хотя уже закончился, да? Кажется. Ну, я сегодня, когда пока выходил, прямо поливала. Моя хвостатая четырехногая.
1: Носатая.
0: Не вышла сегодня на улицу.
1: Да? Сказала, иди-ка сам.
0: Да, да. Дверь открыла, она из подъезда такая вот нос высунула, и все.
1: Да?
0: И пошла обратно.
1: Если хочешь, она говорит, идти на улицу, иди сам.
0: Да.
1: Без меня.
0: Иди сам, да. Я, кстати, вчера тут статейку увидел, что собаки и кошки отлично предсказывают погоду.
1: Да, это давно известный факт.
0: Как они себя ведут, но статейку я не... пока не могу
1: да как
0: найти.
1: Как ведут? Все логично. Они сворачиваются клубочком, лапы, нос засовывают туда, внутрь. Все, вот это значит к дождю, к холодам.
0: У тебя так?
1: Нет, Патрик так не делает.
0: А у меня так делает. Да, вот этот нос прячет, вот прям как кошка.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Но, так
0: бароны,
1: ты рассказывал прогноз погоды. Сегодня будут дожди.
0: Сегодня дожди, никуда не деться. Но калоши и зонтики у нас всех, зонты у нас у всех есть. Так, что-то у нас еще в мире произошло за эти дни?
1: Да, что у нас произошло? Да, произошло.
0: Я вчера заправился. Вот, самая главная новость. Я вчера...
1: Ты молодец.
0: Да, 50 минут всего в очереди простоял. Ну, хочу сказать, что все мы в одной лодке. Все, в общем-то, ведут себя корректно, прилично.
1: Да, в Иркутской области запретили водителям общаться в очереди за бензином.
0: А что такое?
1: Ну, там что-то, конфликты какие-то.
0: Ну, вот я пока не заметил.
1: Так ладно,
0: все прямо корректно, дружелюбно ведут себя.
1: Тут как бы общаться друг с другом запретили. Запретили выходить из автомобилей и обмениваться жестами.
0: Очень странные в Иркутске эти инициативы.
1: Прям все серьезно.
0: Я вообще смотрю, у нас это какая-то новая культура возникает. Вот именно сейчас будет стояние в очередях. Ну, пока все хорошо. Смотрю на заправки. Скорые приезжают, но все максимально корректно. Все пропускают, все вежливо.
1: Ну, понятное дело.
0: Да. Смотрю, сотрудники ГИБДД тоже подъезжают.
1: Это специализированные автомобили, конечно.
0: Но тоже ведут себя все максимально корректно. Мы все в одной лодке. И как будто бы, знаешь, это даже сплочает как-то.
1: Молодцы. Вчера видео попалось мне в социальных сетях, как люди адаптируются к очередям. Молодой человек диван, например, привез.

0: На диване сидел, ждал, лежал.
1: Вот ему не жалко потратить бензин, твистишь,
0: Тима. Да нет, видимо, у него что-то складное там, не знаю.
1: А, слушай, ну можно, если надувной складной.
0: Ну да, там что-то такое. Он говорит, да зачем я вот посижу?
1: Нет, погода вот сейчас как летом хорошая, да.
0: Ну, прям, да, да.
1: Диванчик, стульчик, шашлычок можно пожарить.
0: Кстати.
1: Да, почему нет?
0: Друзей новых найти. Да. На Иркутской области.
1: Я про это, кстати, подумал. Я, кстати, даже про это подумал. Стоишь, народу много, параллельно это самое. Можно познакомиться с кем-то. А девчонок сколько красивых едет. Ты уже, ты как, ты там стоишь 50 минут, уже там можно...
0: Уже как-то это узнать друг друга,
1: так,
0: да?
1: Так что положительные стороны. Ой-ой-ой.
0: Свидание на заправке.
1: Я думаю, что что-то будет подобное. Что там, какие-то такие случаи будут. Пусть их будет побольше.
0: Да.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Моторадио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама ООО «Тагиловка». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ой, команда из страны кенгуру, с другого конца света, они как и раньше думали, что там ходят вверх ногами.
1: Я имею в виду
0: Австралию, пняу, прямо сейчас, каразьон. Вот. Раньше думали, что люди на другом конце света ходят вверх ногами. Вот времена были, да, вот не было у них карт, не было у них навигаторов, а у нас сейчас и навигаторы, и карты, и интернет, и телефон, и все такое. Вот без каких-то технологий мы уже сейчас не представляем свою жизнь. А вот без чего бы мы вообще уже не представляем свою жизнь? У нас сегодня даже вот вопрос дня возник у наших редакторов. Я думаю, вот как вот?
1: Так у нас возник вопрос, без чего вы уже не представляете свою жизнь, потому что у нас уже есть искусственный интеллект, у нас есть навигаторы, у нас есть роботы-пылесосы, у нас вообще, в принципе, уже роботы-горничные появляются.
0: Да, у нас еще нету их еще роботов-горничных у нас в наличии, но ждем.
1: Ну, уже скоро, я думаю, уже совсем немного подождать.
0: 8 тысяч долларов?
1: Ну да, что-то такое.
0: Ну, подешевеют будут.
1: Да, значит, заходите, пишите в нашей группе во ВКонтакте, запущен опрос, голосуйте или пишите комментарии. Вот, например, как Марина тут написала, что вот без телефона ей тяжело прожить, 100%. Ну, конечно, телефон это уже, я не знаю, продолжение нашей руки.
0: Да, скоро он будет встроен чипом в нашу
1: голову.
0: Ну,
1: почти что, да. Александр Борисов пишет, тут дома интернета не было полчаса, и как раз футбол должен был быть. Все, паника, кипиш, грустно и так далее. Ни смарт-ТВ, ни Ютуба, ни Алисы, и думаешь, как раньше-то без этого всего мы жили?
0: А мы, Александр Борисов, раньше слушали радио.
1: Радио, слушали.
0: Да, и там комментаторы вот этого Маленников так, кто тут обходит, заводит, смотрите, удар, гол! И всем двором, Ну, в смысле, Александр, мы-то понимаем, что мы-то это еще не слышали, это мы слушали, вы смотрели в кино, но тем не менее. А когда-то еще же на стадионы ходили. Но, опять же, вся индустрия чемпионатов мира рухнет, если не будет средств передачи, не будет интернета и все такое. Но это мы с тобой, Алин, застали интернет и все на свете, да? Поэтому мы вспоминаем, что мы уже сейчас не можем без искусственного интеллекта, без телефона и без вот этого всего. А те, кто родился с этим, они даже и не могут себе представить, что такое возможно. Мы-то хотя бы знаем, что иногда есть еще и голубиная почта. Иногда, а когда-то можно было и открытку отправить, помнишь?
1: Наверное, да. Нет, но без искусственного интеллекта мы жили. Ну, то есть раньше как-то вообще прекрасно все было. И даже какие-то мысли даже свои были. Как-то само все делалось. А тут бац, искусственный интеллект, и все.
0: А навигаторы сейчас? Навигаторы, вот смотри, ты сейчас уже не знаешь, как пройти дальше соседнего двора. А раньше ты знал. Помнишь?
1: Ну,

0: Карты были.
1: Да.
0: Бумажные.
1: Садишься на 15-й маршрут, доезжаешь до универсама, проходишь два квартала, поворачиваешь налево, там видишь церковь, после нее еще вдоль трамвайных путей, и ты на месте. Вот и ничего.
0: Нет,
1: ориентировались прекрасно.
0: В других
1: кар...
0: городах.

0: Яндекс на карте,
1: да.
0: И еще какой-то Google Docs. Ладно, а в общем, придумать свои варианты. Вот робот-пылесос — сомнительная вещь.
1: А почему?
0: Вообще не сомнительная. Ну, он еще так относительно свеженький. Ну, еще как бы вот мои родители, ну, обычный пылесос, не робот.
1: Нет, ну, свеженький, ну, искусственный интеллект тоже, знаешь, свеженький.
0: Я думаю, наши с тобой дети, они даже не будут знать, что такое робот-пылесос. Они уже будут, у них уже робот-горничная будет работать.
1: Ну, да.
0: 100%.
1: Вот. О, я бы хотела, вопрос. Да. Значит, технологии не останавливаются все-таки.
0: Доживем.
1: Посмотрим.
0: На технологии спасают, продлевают жизнь. Мы доживем. Обязательно.
1: Посмотрим.
0: Посмотрим. Так, а пока мы не посмотрим, а послушаем. Вперед!
2: Все получится! С утренним шоу на Эко-радио.
0: Баста, Дмитрий Журавлев. Возвращение в Советский Союз. Какой-то такой вайб. На всяком случае, начало.
3: И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.

Эльдорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошь.

0: роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Полгода плохая погода.
3: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: мы узнаем из гороскопа, который сейчас, прямо, буквально, 3, 2, 1, и...
1: Сладкий вкус малины. Гороскоп на Эко-радио.
2: Ну что, Овны, сегодня вы почувствуете желание закрыть все незавершенные вопросы сразу. Энергии действительно будет много, но важно направлять ее в правильное русло.
0: Тельцы, пятница пройдет спокойно и продуктивно. Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания, и почувствовать удовлетворение от проделанной работы.
2: Близнецы, сегодня одна случайная беседа может подсказать решение важного вопроса. Совет от звезд – внимательно слушайте окружающих. Среди обычных разговоров может скрываться ценная идея.
0: Раки, сегодня вы почувствуете, что многие переживания начнут уходить на второй план. Некоторые события покажут, что ситуация складывается гораздо благоприятнее, чем вы предполагали.
2: Львы, пятница позволит проявить ваши лидерские качества без лишнего напряжения. Люди будут готовы поддержать ваши инициативы, если увидят в них ясную цель.
0: Девы, сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие внимательности и последовательности. Звезды советуют, не стремитесь закончить абсолютно все, а сосредоточьтесь на самом важном.
2: Весы, для вас пятница станет днем удачных переговоров и восстановления отношений. Возможны интересные знакомства или неожиданные приглашения.
0: Скорпионы, ваша интуиция сегодня будет работать особенно точно. Вы сможете почувствовать скрытые мотивы людей и вовремя принять правильное решение.
2: Стрельцы, день принесет желание строить планы, искать новые впечатления, расширять привычные горизонты. Совет дня – не бойтесь выходить за рамки привычного.
0: Козероги, сегодня особенно важно закрыть все ключевые задачи, чтобы не переносить их на следующую неделю. Звезды советуют, цените стабильность, которую создаете собственными усилиями.
2: Водолеи, некоторые планы сегодня могут измениться буквально в последний момент. Но итог вас приятно удивит. Совет от звезд, иногда лучшие возможности приходят без предупреждения.
0: Ну и рыбки, для вас этот день пройдет под знаком внутреннего спокойствия и вдохновения. Вы сможете увидеть перспективы там, где раньше замечали только неопределенность. Звезды советуют доверять своему внутреннему чувству и выбрать правильный момент.
1: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: А на Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер отметил премии Черепановых, инженеров из Нижнего Тагила, сотрудников Уралвагонзавода и Евраз НТМК. Награды глава региона вручил на международной выставке «Инопром-2026» в Екатеринбурге. Премию удостоен заместитель главного инженера управления механосборочного производства УВЗ Владимир Паньшин за координацию научно-исследовательской и производственной деятельности при создании новой продукции специального назначения. Также отмечен директор по качеству Александр Фишер за личные заслуги в производстве и восстановлении изделий спецтехники по гособоронзаказу. Лауреатом премии стал творческий коллектив Евраз НТМК. Признание получили профессионалы Коксохима Анастасия Шестоперова и Ольга Михеева за эффективную работу по разработке и внедрению проекта по оптимизации состава шихты для производства кокса. До конца 2026 года Нижний Тагил получит еще 30 новых автобусов. Половина из них – большие машины вместимостью до 100 человек. Технику для пассажирских перевозок муниципалитет, как и раньше, закупит в лизинг, сообщил в эфире Тагил ТВ вице-мэр по городскому хозяйству Егор Копосов. Приобретение стало возможным после того, как заявку Нижнего Тагила одобрил Минтранс Свердловской области. 15-летнего жителя Среднего Урала обвинили в диверсии за поджог железнодорожного оборудования на перегоне под Волошное-Первоуральск. Подросток действовал по указанию неизвестного, связавшегося с ним через Телеграм и пообещал.

0: получавшего денежное вознаграждение, сообщает Следственное управление на транспорте. Подростка задержали сразу после преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит до 20 лет колонии. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов в Свердловской области за последнюю неделю. По данным Свердловскстата, к 6 июля его средняя стоимость выросла сразу на 20%, до 75 рублей за килограмм. Кроме картофеля заметно подорожали репчатый лук, столовая свекла, белокочанная капуста, морковь, охлажденные и мороженые куры. Незначительно выросли цены на сахар, песок, смеси для детского питания. В то же время ряд товаров за неделю подешевел. Наиболее заметно снизилась стоимость свежих огурцов на 15%. Также доступнее стали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, куриные яйца, рис, бананы и печенье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: Так, синоптики сервиса Яндекс.Погода нас сегодня не радуют. Говорят, что, ребята, 10 июля на Среднем Урале восточный ветер принесет. Ну, уже принес облака и тучи, и будут дожди идти утром, днем, вечером и ночью. Температура воздуха утром 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23 градусов.

0: храним.
1: Мы-то храним, да, создаем, несмотря на погоду. Нужно как-то поднимать себе настроение.
0: Ой, тепло.
1: Зарядку сделать, не знаю, там.
0: Потянуться.
1: Да, вкусно, да. Что-то поесть, например.

0: творить. Да. И в новый день, сегодня тем более пятничный день, не конец недели, финал уже рабочий, как бы пятидневочки. Хотя нам тут обещают, что в начале же недели сказали, что вообще Минпромторг одобрил четырехдневку. Так что, может быть, мы скоро будем праздновать не пятницу, а четверг. Но это ладно, все это о будущем. А давайте мы заглянем в прошлое. Кстати, огромнейший привет. День начинаем вместе. Здесь Алина Геринг и Александр Данилов. Приветствуем всех и каждого.
1: Да, всем доброе утро. 10 июля на календаре. Какой сегодня праздник? Да. Как обычно, мы расскажем вам.
0: Да, сегодня куча праздников. Значит, день любви к капибарам.
1: О!
0: В Америке отмечают. День не наступите на пчелу. Попробуй на нее наступи, она же летает. Как ее ищет? Она тебя ищет, на тебя наступит. Да.
1: День рождения футбольного свистка. Вот это актуально. У нас проходит чемпионат мира по футболу. Поэтому
0: да,
1: актуально.
0: Свистки, они такие, они там. Все свистят.
1: День племянниц и племянников. Поздравляем.
0: Любимая племянница, поздравляю тебя. Ну и всех, у кого есть такие...
1: Такие кто?
0: Да, не сотрудники они, а кто? Не коллеги, а как это назвать?
1: Родственники.
0: Родственники, точно. Ладно.
1: Человек переработал.
0: Переработал, да.
1: День красивых цветов, день розы. Вот это вот красиво.
0: Да, это прекрасно. Можно розу кому-нибудь сегодня подарить?
1: Можно.
0: Прекрасно, да, в пятницу вечером подарить кому-то розу и прямо...
1: Кстати, можно объединить этот праздник со Всемирным днем жареного мяса. И шашлыки поесть, и цветы подарить. И идеальное свидание, я считаю, вообще просто. Лучше некуда.
0: Да, да, это точно. Ну и не можем пройти мимо дня Николы Тесла. Никола Тесла 10 июля родился в далеком 1856 году. Кто это? И это не автомобиль, который сейчас ездит по дорогам благодаря Илону Маску. Нет, это именно тот ученый, который выдающийся физик, инженер, изобретатель. Более 700 патентов, и вот мы сейчас даже не представляем жизнь без многих его изобретений. Мы, кстати, сегодня в теме дня обсуждаем, без чего мы не представляем жизнь. Мы тут начали про роботы-пылесосы говорить, а самое-то главное, переменный ток, электричество, в розетку-то ты втыкаешь, все, любой гаджет заряжаешь. Если бы не Никола Тесла, не было бы этой возможности. Именно он выиграл битву токов с Эдисоном и доказал, что переменный ток, он более... практичный в использовании. Трансформаторы тоже благодаря ему стоят в наших дворах. А еще радио и дистанционное управление. Все это тоже изобретение Николы Теслы. Именно он запатентовал первый в мире радиопередатчик, а также продемонстрировал лодку на дистанционном управлении, благодаря чему мы сейчас все это умеем делать. Осветительные приборы, флуоресцентные лампы, все это его рук дело. Беспроводная передача энергии. Вот телефончики-то свои подзаряжаем. И часы. А это еще в далеком-далеком Никола. Кстати, ты представляешь, человек спал не больше 2 часов в день всю жизнь.
1: Не больше двух?
0: Не больше.
1: Да
0: двух.
1: Невозможно такое.
0: Возможно.
1: Я вот про него читаю, очень, конечно, интересный мужчина.
0: Персонаж.
1: У него было отвращение к жемчугу. Тесла не мог выносить вид жемчуга. Доходило до того, что он отказывался общаться или вести деловые встречи с женщинами, которые надевали жемчужные украшения.
0: Да, слушай, очень странно.
1: Это очень интересно.
0: Очень интересно, да. А еще он боялся микробов.
1: Да, он старался не прикасаться к другим людям.
0: Не прикасался к другим людям, да. Он любил считать абсолютно все. Подсчитывал шаги при ходьбе, объем тарелок с супом, чашек, кофе со вкусом пищи.
1: Со вкусом пищи?
0: Ну,
1: что?
0: В смысле, это я заговорился. Вот, у него никогда не было дома. Он всегда жил в гостинице.
1: Да?
0: Да, да, так и последнее его даже жилище гостиница Нью-Йорка.
1: Интересно.
0: Собственно, недвижимости не было, постоянной квартиры или дома. В общем, интересный человек.
1: Интересно, да, можно про него прочитать и вообще...
0: Почитайте, это вот прямо человек, который действительно круче любого кино, рассказа и вымысла. А это все за правду.
1: Интересно.
0: Всех с праздниками.
1: Да, какие... что-то мы задумались.
0: Да, какие
1: всех
0: ближе
1: с
0: вам.
1: Да.
0: Выбирайте сами. Движемся дальше. Так и Ахател продолжает наш музыкальный эфир.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день...

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
4: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Компенсация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле.

И я бегу тоже к микрофону, отходил тут за чашечкой кофе и чуть-чуть не успел, но моя коллега поддержала, говорит, Александр, говорит, бегом сюда, у тебя же еще объявление для наших людей, для наших школьников, молодых, кто 9-11 класс заканчивает. Итак, информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям: программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение вообще без экзаменов. Телефон в городе Нижний Тагил 25-79-50. Еще раз номер телефона 25-79-50. Октябрьской революции 44, город Нижний Тагил, 2026 год. Так что, Алина, спасибо тебе, спасибо, поддержала. Алина, кстати, готовит нам очередные факты о радио «Утки». А я тут еще очередную статейку нашел о том, чем отличаются владельцы кошек и собак. Не успел еще прочитать, но говорят, что собачники, они более общительные и независимые. Исследования какие-то провелись, и собачники набрали больше баллов. Те, кто владеет собаками, проявляют большую живость в эмоциональной

0: Сознательность, смелость в выступлениях и вообще во вступлении в контакты.
1: Ну, потому что коты и кошки, они все равно, мне кажется, общаются, когда что-то хотят. Например, поесть или, например, чтобы вас погладили. Ну, они такие. Да, мне кажется, ну, питомцы похожи на своих хозяев, поэтому так.
0: Да, тут вообще написано, что котики-невротики.
1: Ну вот.
0: Котики-невротики, а собаки-доминанты. В общем, собачники, мы такие, да, общаться мы умеем, а котики, зато котики милые.
1: Я тут недавно прочитала тоже статью о том, что сейчас массово наши пушистые, а именно коты и кошки, начинают тревожиться. Да, ну потому что они перенимают от своих хозяев состояние стресса, состояние депрессии, тревожности и всего вот этого такого, и начинают тоже грустить. Поэтому, друзья, думаем не только о себе, но и своих пушистых и хвостатых тоже не забываем.
0: Да, тем более, это вы-то потом можете пойти шашлычок сделать и как-то расслабиться, а они-то нет, они сидят дома.
1: И ждут вас.
0: А когда мы уходим, представляешь, какой у них стресс? Ой, не хочется сказать.
1: Да, так что ладно. Никаких стрессов, депрессий. За погодой тоже не смотрим, потому что зачем нам это надо. Мы просто улыбаемся и наслаждаемся этим летом.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Так, подъехали, запускаем генератор случайных чисел, запускаем. Стоп, да?
2: Да, давай остановимся. Ну что, какие у нас сегодня играют прекрасные цифры, числа, да?
1: Ты
2: я не вижу.
1: Ты видишь, если не подальше.
2: Да, села. Я не вижу.
1: А, темно, потому что пасмурно на улице. 381, 318, 831, 813, 138, 183.
2: Так. Да, если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 416666. Мы с вами пообщаемся и подарим крутой подарок от Эко-радио.
1: Да, сегодня большое количество комбинаций, целых 6 комбинаций. Еще раз их повторю, чтобы вы зафиксировали. Итак, 381, 318, 831, 813, 138, 183. Именно эти цифры сегодня играют, могут получить подарок. Что для этого сделать? Все очень просто, да?
2: 41, да, нужно набрать специальные цифры на телефоне.
1: Пока мы тут болтаем, обсуждаем новости, автомобильные в том числе. Слушай, я посмотрел тут, что творится в компании Volkswagen.
2: И что там?
1: Ну, там все прилично, все хорошо. Представляешь, какие ребята. У них там, в общем, заводик, в польской деревне, ну, польской деревне, короче. Вот, и вокруг у них трава растет. Там у них стоят эти солнечные батареи. Ну, трава растет, закрывает солнечные батареи. Не очень удобно, да? Там специальные люди подстригают траву электрокосилками. Ну, как у нас на улицах, да?
2: Так.
1: В общем, Volkswagen решили отказаться полностью пойти по зеленой энергетике. Всех уволили, этих, кто газонокосильщиков уволили, и запустили туда стадо овец.
2: Угу.
1: Сейчас овцы вокруг этих... ходят, вокруг этих солнечных батарей ходят, кушают травку и приносят пользу корпорации Volkswagen. Причем говорят, что животные пасутся прямо среди солнечных батарей. Значит, они самоорганизовались в группы. Как они самоорганизовались в группы, я не знаю, но это было бы интересно посмотреть на овец, которые самоорганизовались в группы и аккуратненько-аккуратненько ходят вокруг этих... Ну, фотоэлектрических установок и грызут траву.
2: Ну, они не грызут ее, а едят.
1: Едят.
2: Ну, здорово. Главное, чтобы за ними...

0: уход был хороший.
1: Слушай, а все равно же кто-то нужен, который будет...
0: Ну, конечно, естественно, да? Как...
1: Они же, если хорошо кушают, то они же хорошо и...
0: Ну, это да.
1: Хорошо
0: это...
1: убираться ними надо.
0: Ну, в общем, и ухаживать за животными тоже нужно соответствующе. Поэтому я надеюсь, что их не заставляют это делать, и они это делают с удовольствием.
1: Ни одна овца на Фольксвагена не пострадала. Кстати, тут там тоже австрийский фермер Рудольф Шаумбах, тоже у него там овцы пасались, ну, уже в Австрии. Там волки на них нападают. Так он, представляешь, он придумал специальную защитную экипировку для овец. Это выглядит как настоящая кольчуга, но только она пластиковая, с торчащими этими...
0: Ну, как-то надо себя защищать, ну что ж.
1: Да-да-да-да, чтобы волки не смогли укусить этих овец. Так что, вот так вот, там вот...
0: Свои технологии.
1: Свои технологии, да. Вот.
0: Кстати, про технологии мы сегодня разговариваем. А, вообще, без чего мы уже не можем представить свою жизнь. Ну, мы настолько уже, наша жизнь автоматизирована, настолько она уже, не знаю, ленива, благодаря всем нашим гаджетам, которые все придумывают и придумывают, да.
1: Давай так честно и скажем, мы уже так обленились.
0: Да, конечно, это так и есть.
1: Ну, а без чего мы не можем представить? Ну, давай будем, скажем, без автомобиля. Как мы про него забыли?
0: Ну, не без автомобиля как раз-таки можно прожить.
1: Ну, в целом, в глобальном смысле.
0: Ну, в глобальном, да.
1: Мы-то с тобой проживем, да? Мы-то с тобой и пешочком на работу придем, недалеко живем.
0: Причем, что все это начинается с того момента, когда мы просыпаемся. То есть мы просыпаемся, у нас звонит будильник. Будильники тоже все становится моднее и моднее, с различными специальным светом, с различными голосами, с различной музыкой.
1: Кровати всякие. Раньше вот петухи
0: вот. Пели вживую. И все, и пошло-поехало. Мы идем, чистим зубы электрической щеткой. Кофе нам варит машина и так далее.
1: В общем, тяжело жить.
0: Без все всего, делают
1: без,
0: за
1: без
0: нас.
1: Этого всего, да.
0: Ну, кстати, наш подарок остается, да, у нас. Но ничего страшного, дорогие автолюбители. Каждый будний день мы разыгрываем крутые подарки от Акарадио.
1: Уже на следующей неделе.
0: Ну да.
1: Уже на следующей неделе. Так, движемся дальше. Короткий блок рекламы, далее гороскоп.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио. Экорадио. Реклама.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Лето. Время путешествий.
8: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
9: Реклама по Тагилу, не оферта. Указана минимальная цена на Джейку 6.6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
11: И куда мы отправимся, док?
10: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
11: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
10: Координаты вбиты. Срочно летим!
12: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
13: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi Unicum Tagil на Черноисточинском шоссе 74В. 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
14: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
15: Компания «Средний Урал».

Реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Среднеурал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092. 920.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: Кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну, а мы успеем посмотреть гороскоп, прочитать гороскоп, что нам звезды говорят на сегодняшний день, на 10 июля, на пятницу.
2: Овны, сегодня вы почувствуете желание закрыть все незавершенные вопросы сразу. Энергии действительно будет много, но важно направить ее в правильное русло.
1: Тельцы, пятница пройдет спокойно и продуктивно. Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания, и почувствовать удовлетворение от проделанной работы.
2: У близнецов, как обычно, день будет насыщен общением, но одна случайная беседа может подсказать решение важного вопроса. Внимательно слушайте окружающих.
1: А вот раки сегодня почувствуют, что многие переживания начнут уходить на второй план. Некоторые события покажут, что ситуация складывается гораздо благоприятнее, чем они предполагали. И совет от звезд: не бойтесь оставить прошлые сомнения позади.
2: У львов пятница позволит проявить лидерские качества, ну, без лишнего напряжения. Но и не исключено получение приятной профессиональной новости.
1: Девам звезды сегодня советуют не стремиться закончить абсолютно все, но лучше сосредоточиться на самом важном.
2: Весы. Для вас пятница станет днем удачных переговоров и восстановления отношений. Если недавно возникло недопонимание, сегодня есть шанс спокойно его устранить.
1: Скорпионы, сегодня ваша интуиция будет работать особенно точно, и вы сможете почувствовать скрытые мотивы людей и вовремя принять правильное решение.
2: Стрельцы, день принесет желание строить планы, искать новые впечатления и расширять привычные горизонты. Некоторые идеи окажутся весьма перспективными, и не бойтесь выходить за рамки привычного.
1: Козерогам звезды намекают на то, что пора оценить стабильность, которую они создают собственными усилиями. Сегодня особенно важно завершить все ключевые задачи, чтобы не переносить их на следующую неделю.
2: Водолеи, у вас как обычно, да, все неожиданно, какие-то неожиданности вас ждут. Вот неожиданные совпадения, необычные встречи какие-то. Некоторые планы, кстати, могут измениться буквально в последний момент, но итог все равно вас приятно удивит.
1: Да и у рыб, собственно, тоже все без особых изменений. У рыб сегодняшний день пройдет под знаком внутреннего спокойствия и вдохновения. Рыбки смогут увидеть перспективы там, где раньше замечали только неопределенность. А вот вечер будет особенно благоприятен для творчества.

0: прогулок, общения с дорогими, близкими, любимыми.
1: Ой, прекрасно. Кстати, гороскоп вообще очень вот четкий и прямо в цель, я бы сказала. Вот у рыб это 100% откликается.
0: Так, все, кто хотят сегодня познакомиться с красивыми людьми, знакомьтесь с рыбами.
1: Да.
0: Вечером. Да? Вечером. Ищитесь, прямо спрашивайте. Вы так, кто по гороскопу?
1: Рыб... Нет, стрелец. Нет, вода... нет, мне нужна рыба. Рыба моей мечты.
0: Где же ты?
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково-городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер отметил премии Черепановых, инженеров из Нижнего Тагила, сотрудников Уралвагонзавода и Евраз-НТМК. Награды глава региона вручил на международной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Премию удостоен заместитель главного инженера управления механосборочного производства УВЗ Владимир Паньшин за координацию научно-исследовательской и производственной деятельности при создании новой продукции специального назначения. Также отмечен директор по качеству Александр Фишер за личные заслуги в производстве и восстановлении изделий спецтехники по гособоронзаказу. Лауреатом премии стал творческий коллектив «Евраз-НТМК». Признание получили профессионалы «Коксохима» Анастасия Шестоперова и Ольга Михеева за эффективную работу по разработке и внедрению проекта по оптимизации состава шихты для производства кокса. До конца 2026 года Нижний Тагил получит еще 30 новых автобусов. Половина из них – большие машины вместимостью до 100 человек. Технику для пассажирских перевозок муниципалитет, как и раньше, закупит в лизинг, сообщил в эфире «Тагил ТВ» вице-мэр по городскому хозяйству Егор Копосов. Приобретение стало возможным после того, как заявку Нижнего Тагила одобрил Минтранс Свердловской области. 15-летнего жителя Среднего Урала обвинили в диверсии за поджог железнодорожного оборудования на перегоне под Волошное-Первоуральск. Подросток действовал по указанию неизвестного, связавшегося с ним через Телеграм и пообещавшего денежное вознаграждение, сообщает Следственное управление на транспорте. Подростка задержали сразу после преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит до 20 лет колонии. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов в Свердловской области за последнюю неделю. По данным Свердловскстата, к 6 июля его средняя стоимость выросла сразу на 20%, до 75 рублей за килограмм. Кроме картофеля заметно подорожали репчатый лук, столовая свекла, белокочанная капуста, морковь, охлажденные и мороженые куры. Незначительно выросли цены на сахар, песок, смесь

0: для детского питания. В то же время ряд товаров за неделю подешевел. Наиболее заметно снизилась стоимость свежих огурцов на 15%. Также доступнее стали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, куриные яйца, рис, бананы и печенье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Майка-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно, дождливо, утром, днем, вечером, ночью. Все в осадках, все в дождях. Западный ветер умеренный, температура утром 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23.

0: В ефірі утреннє шоу на Екер-радіо.
1: Утреннє шоу, третій час.
2: Ой, доброе утро!
1: Доброе утро! Я думаю, что уже все проснулись, кто-то уже пробежался на утренней пробежке.
2: Ну или зарядку сделал.
1: Зарядку сделал. Зарядку обязательно надо делать, особенно в пятницу, потому что впереди выходные дни, и заряд энергии, он такой, он нужен. Ну а если ты в тонусе не держишь мышцы, то ничего тебе не светит, ни рыба твоей мечты, ни мамонтенок, ничего. Я почему про мамонтенков начал говорить? Представляешь, ученые создали мамонта мышей.
2: Ну, так, подожди, загрузка происходит мамонт мышей?
1: Ну да, да, да.
2: Это
1: да,
2: как
1: да.
2: бы мышь, которая жила, когда мамонты жили.
1: Ну что-то смешали, да, вот ДНК того и того,
2: А-а-а.
1: Да. Но пока полностью не могут восстановить настоящих мамонтов, это технически невозможно, ну то, видимо, не могут с кем-то. А вот на мышках уже экспериментируют.
2: У нас тоже мамонты есть.
1: Где? Кто?
2: В парке. На Гальянке.
1: Цветочные которые?
2: Ну, с травы, да.
1: Ну, да. Есть. А еще у нас

0: подожди, а в другом парке у нас есть, где-то я видел еще оленей и лошадей.
1: А там же, по-моему, нет?
0: Там же. Ну-ка, вот, друзья, а разминочка для ума. Вспомните, где у нас стоят мамонты, лошади, олени и все остальная живность сделана из травы. Уточнение, сделано из травы.
1: Нет, подожди, это на Гальянку, когда едешь, там лошади. Из травы, да.
0: Да, а в центре города, где был раньше зеленый бульвар, на кольце, там тоже кто-то, по-моему, медведь, по-моему, стоит, да?
1: Да.
0: А вот поедем сейчас, посмотрим.
1: И вот как вот я не замечаю, вот мы не замечаем.
0: Взгляд, да?
1: Взгляд приелся, потому что...
0: Надо все время что-то менять.
1: Надо хотя бы учиться замечать какие-то вот мелочи, понимаешь?
0: Да, наслаждаться этим
1: мелочами. А не в телефонах все сидеть.
0: Не на эти все ваши там светофоры смотреть так. И лужи. Так, ладно, мы это продолжаем, разгоняемся. И знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, сегодня уникальный день, сегодня 10 число. Если посмотреть на тех, кто родился сегодня, ну, тут, как всегда, куча разных имен известных, и не очень-очень сложно объяснять, но наше все, уважаемые люди, кто короче, Юрий Стоянов.
1: Ах, как хочется вернуться, как хочется ворваться,
0: да куда, да туда, да туда, где улочка в три дома.
1: Так, ну что у нас, день рождения празднуют сегодня, 10 июля, советский российский актер, юморист Юрий Стоянов, он родился в один день со своим главным творческим партнером Ильей Олейниковым, да.
0: Представляете, да, Илья Олейников и Юрий Стоянов вот вместе как... вели городок, легендарную передачу.
1: Вот просто, ну, видимо, это люди, действительно, которые на одной волне.
0: Которые должны были быть,
1: да,
0: вместе.
1: Да, ну вот вообще как так?
0: Это удивительно, удивительно, да. В общем, обязательно сегодня есть, вот у нас есть повод пересмотреть какие-то отдельные выпуски. Они, слава богу, в сети сейчас есть. Ну, Илья Олейников нас покинул, Юрий Стоянов пока мы можем видеть в различных также сериалах. В принципе, довольно-таки добротные, да, такие юмористические выходят. Мне вот один из последних понравился, это про вампиров. Ну, первый сезон.
1: Ты смотрел?
0: Да. Ну, там уже давненько, он же, да, несколько лет назад уже
1: я
0: вышел.
1: Я не знаю, я вот. Не слежу.
0: Сейчас вот фильм всякий, тут на деревья бабушки, мамонты опять же тут есть. Ну, в общем, активно
1: как-то
0: снимают.
1: Как-то много мамонтов в нашем разговоре в последнее время.
0: Это к чему-то действительно.
1: Какой-то намек?
0: Ой, боюсь, эти вот, когда идут намеки. Давай-ка мы лучше сделаем намек на хорошее настроение.
1: Да, и
0: музыку.
1: Сделаем, подожди, намек еще на то, что нужно заходить в нашу группу ВКонтакте Карадио, если вы еще это не сделали, и проголосовать. Там идет активный опрос, без чего вы уже не представляете свою жизнь. Все у нас уже автоматизировано, вся наша жизнь абсолютно. Мы не представляем даже нашу работу без компьютеров.
0: Да.
1: Без телефонов.
0: Без
1: вот
0: телефонов.
1: Мы 3 часа непрерывно, усердно
0: работаем,
1: смотрим в
0: скроллим,
1: монитор.
0: Скроллим.
1: Да.
0: Что, соответственно, хочу сказать, без рилсов мы не представляем своей жизни уже, к сожалению.
1: Ой.
0: Вот, к сожалению.
1: Да, вот что от рилсов-то можно уж отказаться,
0: да,
1: конечно.
0: Лучше.
1: Вот от кофемашины тоже, наверное, можно. Ну вот телефон как средство связи.
0: Ну ты как-то перескочила от кофемашины и...
1: Нет, я к тому, что от чего можно отказаться, от чего нельзя.
0: Да, ну да, согласен. В общем, связь — это все, кофе — это второстепенное.
1: Так, ладно, уходим на хорошую музыку, слушаем на Экорадио, ну и наслаждаемся.
0: Давайте.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама. Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну вот, умеет же Леонид Агутин, да, поднять настроение и напомнить о том, что пора, ну что, танцевать. Без танцев мы не можем прожить.
1: Да.
0: Что ты хочешь сделать? А человечество всю жизнь танцевало. Сначала у костра, потом в этих, в пещерах, потом уже балы появились, потом рейвы, дискотеки, клубы, и понеслась.
1: Ну, слушай, это все здорово, это все прекрасно, но не стоит забывать о том, что у нас лето. У нас лето, друзья. Не зима, не осень, а лето. Так вот, я к тому, что россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы они пережить. Снова.
0: Снова?
1: Да.
0: Так, я попробую вспомнить. Ну, поедание мороженого.
1: Ну, окей.
0: Нести квас в пакете, он вытекает такой струечкой. Поездка на мотоцикле по полям.
1: Ага.
0: Чтобы прямо оторвать.
1: Ага.
0: Купание. Вот на тарзанке с дерева. Вот, ну, что-то вот, ну, наверное, хватит уже из моего детства воспоминаний.
1: Значит, я тебе сейчас расскажу. Значит, каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или на озере. Почти. Значит, еще 19 респондентов мечтают снова играть во дворе до позднего вечера.
0: Да, это было бы... Хорошо.
1: Столько же хотели бы вернуться в деревню к бабушке и дедушке. Вот это вот мое детство.
0: Я все лето
1: была в деревне. Это просто... Я иногда вот еду и думаю, ой, как хочется все бросить.
0: Ах, как хочется вернуться.
1: Да, вот это, в это беззаботное время. Ой, у меня аж мурашки. Значит, дальше. О поездке в летний лагерь вспомнили 13% участников. А о семейном путешествии 12%. Ну, при этом, причем, значит, 16% признались, что лето во взрослом возрасте им нравится больше.
0: Во взрослом больше нравится?
1: Да, 16%, представляешь?
0: Видимо, потому что летом они могут выбирать, куда,
1: да.
0: Как его уже провести. Тут тебя все равно бабушки десантировали, и ты оттуда уже все, никуда не выберешься.
1: А тут,
0: хотя ты знаешь, этот выбор всегда, наверное, бывает сложно, да, вот эти Турции, ваши там туда-сюда, на это есть деньги, на это нет денег.
1: Опять же, деньги надо же, наверное.
0: Вот если бы вот было бы вот, чтобы не вот этот нюансик, тогда было бы прямо.
1: В общем, вот так вот представляешь, да.
0: Ох, да, лето, маленькая жизнь, прекрасная пора, очарование. Так что наслаждаемся и машем, как говорится.
1: Опять же, работать летом надо.
0: Лето, вот это вот. Ладно, радио «Утка» впереди, через две песни здесь, на Эко-радио. Известные интересные факты и не очень, все узнаем.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: О, а вот и кряколки подъехали.
1: О, нам нужны охотники.
0: Так, сегодня у нас тут барахлит телефон 416666, потом 96-00-15. Ждем звонка, ждем охотника, который нам сегодня всех уток выбьет, а может быть не всех.
1: Мы будем говорить сегодня про бытовые наши приборы. Немного истории, немного смекалки, немного удачи.
0: Бытовые приборы сегодня,
1: ну,
0: да?
1: Да.
0: Интересно.
1: Которыми мы пользуемся каждый день.
0: Так, интересно. Так, ну что же, охотник? Так, есть охотник. Давайте-ка мы с ним познакомимся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, доброе утро. Это что за охотник такой прекрасный? Как вас зовут?
2: Меня зовут Мишель.
1: Мишель.
0: У нас прям охотник. Да лисичка к нам позвонила. Она сейчас всех уточек.
1: Она поймает всех. Мишель, какое у вас потрясающее имя.
2: Спасибо.
1: Так, ну что, охотник. Наш охотник здесь, утки у нас тоже здесь. Значит, пора отгадывать, правда или ложь.
0: Да, Алина скажет какой-то факт, и вам, Мишель, просто нужно будет сказать, да, это правда, да, или это ложь.
2: Хорошо, я поняла.
1: Хорошо. Ну, значит, поехали. Первый факт. Правда ли, что первая посудомоечная машина была изобретена женщиной, которая устала от того, что слуги били ее дорогой фарфор?
2: Да, по-моему, я даже слышала этот факт.
1: Так, проверяем. Правда, да? Правда или нет? Правда.
2: Да, я думаю, что это правда.
1: Отлично. Проверяем.
0: Сейчас.
3: Ну... Теперь вся утка.
1: Да, конечно, это абсолютная правда. Это была американская светская львица Джозефина Кокрейн. Ее раздражало, что прислуга постоянно разбивала дорогой китайский фарфор. Примите вручную, и она взяла чертежи в свои руки, и все, и женщина взяла все в свои руки,
0: и все сделала
1: сама, да, и теперь мы наслаждаемся посудомоечными машинами.
0: Отлично,
1: дорогая наша охотница, давай дальше. Правда ли, что до появления утюгов на Руси белье разглаживали с помощью ребристой деревянной доски и палки? До появления утюгов на Руси.
0: Мишель?
2: Ой, сложно. Я думаю, что это ложь.
1: Ложь. Но можно еще логически порассуждать, как могли вообще гладить вещи на Руси, когда вообще еще утюгов не было и ничего не было. Например, вот палка и доска. Ну, например, можно на доску повесить, да, вот одежду и палкой. Как-то они били или терли, я не знаю. Возможно такое? Как вы думаете, возможно такое быть или нет?
2: Ну, может быть.
1: Может быть. Ну, все-таки да или нет? Ваш окончательный ответ, Мишель.
2: Меня запутали.
1: Так.
0: Так, интересно.
2: Ладно, я думаю... Хорошо, пускай это будет правда.
1: Правда.
0: Смотрим.
3: Ну, теперь вся утка.
1: Да,
3: наша.
1: Конечно, да. До появления утюгов на Руси белье действительно разглаживали с помощью ребристой деревянной доски и палки. Это действительно так. А потом уже утюги пришли. Они, правда, были тоже тяжелые, но...
0: Да ты что? Да я не знаю, Мишель, а вы у бабушек и дедушек не видели такую штуку? Я вот застал, да, палка и вот это вот же рифленая, да.
2: Я, к сожалению, не видела.
1: Ну, у нас уже отпариватель, извини.
0: А у нас уже седина. Поэтому я и видел там еще, что на Руси что было еще.
1: Мишель, нам осталось отгадать последний факт.
0: Так, Мишель, хорошо, идем.
1: Да, подарок от Каради будет ваш. Правда ли, что первая в мире веб-камера была создана для наблюдения за парковкой у Кембриджского университета, чтобы сотрудники могли проверить, есть ли свободные места на парковке? Значит, первая веб-камера, Кембриджский университет, была специально создана для того, чтобы смотреть, есть ли места на парковке.
2: Ну, звучит как правда.
1: Но. Правда или нет?
2: Я не знаю.

0: я все-таки думаю, что, наверное, это ложь.
1: Наверное, это ложь. Наверное, это ложь, и давайте проверим.
2: Ну что же, заряжаем, смотрим. Да.
3: Ну, теперь вся утка.
1: Да! Да, это действительно ложь, потому что веб-камеру действительно изобрели там, но изобрели ради кофе. Кофе, да, самая первая в мире веб-камера была запущена в 1991 году именно в Кембриджском университете. Ее единственной задачей было транслировать изображение на компьютере сотрудников, чтобы проверять, остался ли еще кофе в кофейнике. И не ходить по лестнице зря. Вот так.
2: Какая заковыристая.
1: Да, парковка здесь ни при чем. Кембриджский университет, веб-камера, это при чем. Но это все понятно. Но я хочу поздравить нашу охотницу Мишель. Ну, мы вас поздравляем. Но мы сегодня говорим о том... О чем мы говорим?
4: О том, без чего мы не могли
1: жить. Без чего мы не могли жить в нашем современном мире. Вот, Мишель, вы вот без чего не можете жить?
4: Ну, только не...
0: Наверное, без телефона, без связи.
1: Да, вот это вот телефон, наша третья
4: телефон
1: рука
4: наша
1: уже.
4: Телефон наше все, да.
1: Мишель, мы вас поздравляем, оставайтесь на связи. За эфиром расскажем, как забрать ваш подарок. А я напоминаю, дорогие наши охотники, в 9:30 каждый будний день мы узнаем что-то новое и выигрываем подарки. Это Радио.
5: Радио Утка.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, гороскоп на 10 июля, пятница, всех с этим замечательным днем. Что нам звезды говорят про нее, расскажет она.
2: Она — это я. Овны, сегодня вы почувствуете желание закрыть все незавершенные вопросы сразу. Энергии действительно будет много, но

0: Важно направить ее в правильное русло.
1: Тельцы, звезды советуют вам не позволять чужой спешке нарушать ваш ритм. Пятница пройдет спокойно и продуктивно. Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания, и почувствовать удовлетворение от проделанной работы.
0: У близнецов все как обычно. День будет насыщен общением, но одна случайная беседа может подсказать решение важного вопроса.
1: Раки, сегодня не бойтесь оставить прошлые сомнения позади. Сегодня вы почувствуете, что многие переживания начнут уходить на второй план. Некоторые события покажут, что ситуация складывалась гораздо благоприятнее, чем вы предполагали.
0: Львы, пятница позволит проявить ваши лидерские качества без лишнего напряжения. Люди будут готовы поддержать ваши инициативы. Не исключено получение приятной профессиональной новости.
1: А вот девам звезды советуют не стремиться закончить абсолютно все, но нужно сосредоточиться на самом важном. Сегодня особенно хорошо будут получаться дела, требующие внимательности и последовательности. Девы смогут заметить ошибку или возможность, которую вот другие упустят.
0: Весы, для вас пятница станет днем удачных переговоров и восстановления отношений. Если недавно возникло недопонимание, сегодня есть шанс спокойно его устранить. Возможно, интересные знакомства сегодня.
1: А вот у скорпионов интуиция будет сегодня работать особенно точно. Они смогут почувствовать скрытые мотивы людей и вовремя принять правильное решение.
0: Стрельцы, день принесет желание строить планы, искать новые впечатления и расширять привычные горизонты. Звезды советуют, не бойтесь выходить за рамки привычного. Некоторые идеи окажутся весьма перспективными.
1: А вот козерогам звезды напоминают, что пора уже ценить стабильность, которую козероги создают собственными усилиями. Сегодня особенно важно завершить все ключевые задачи, чтобы не переносить их на следующую неделю.
0: Водолеи, пятница способна удивить неожиданным совпадением. Некоторые планы могут измениться буквально в последний момент, но итог вас приятно удивит.
1: Ну и звезды советуют рыбам доверять своему внутреннему чувству. И для рыб сегодняшний день пройдет под знаком внутреннего спокойствия и вдохновения. Они смогут увидеть перспективы там, где раньше замечали только неопределенность. Ну еще и пара слов про вечер. Вечер будет особенно благоприятен для творчества, прогулок, общения с дорогими людьми.
0: Ой, прекрасно. Вот я прямо жду вечер.
1: Да все мы ждем
0: вечер. Да все мы ждем, потому что пятница, лето, друзья, несмотря на дождь и плохую погоду, мы это не смотрим. Нет, не надо. Мы вдохновляемся и светим изнутри своим солнцем. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Всем прекрасных выходных. Любите, улыбайтесь и будьте счастливы.
1: Да, да, да.
0: Тост.
1: Тост.
0: Ну что, до свидания. Всем пока.

0: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер отметил премии Черепановых, инженеров из Нижнего Тагила, сотрудников Уралвагонзавода и Евраз НТМК. Награды глава региона вручил на международной выставке «Инопром-2026» в Екатеринбурге. Премию удостоен заместитель главного инженера управления механосборочного производства УВЗ Владимир Паньшин за координацию научно-исследовательской и производственной деятельности при создании новой продукции специалистов. Назначения. Также отмечен директор по качеству Александр Фишер за личные заслуги в производстве и восстановлении изделий спецтехники по гособоронзаказу. Лауреатом премии стал творческий коллектив «Евраз НТМК». Признание получили профессионалы «Коксохима» Анастасия Шестоперова и Ольга Михеева за эффективную работу по разработке и внедрению проекта по оптимизации состава шихты для производства кокса. До конца 2026 года Нижний Тагил получит еще 30 новых автобусов. Половина из них – большие машины вместимостью до 100 человек. Технику для пассажирских перевозок муниципалитет, как и раньше, закупит в лизинг, сообщил в эфире «Тагил ТВ» вице-мэр по городскому хозяйству Егор Копосов. Приобретение стало возможным после того, как заявку Нижнего Тагила одобрил Минтранс Свердловской области. 15-летнего жителя Среднего Урала обвинили в диверсии за поджог железнодорожного оборудования на перегоне под Волошное-Первоуральск. Подросток действовал по указанию неизвестного, связавшегося с ним через телеграм и пообещавшего денежное вознаграждение, сообщает Следственное управление на транспорте. Подростка задержали сразу после преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит до 20 лет колонии. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов в Свердловской области за последнюю неделю. По данным Свердловскстата, к 6 июля его средняя стоимость выросла сразу на 20%, до 75 рублей за килограмм. Кроме картофеля заметно подорожали репчатый лук, столовая свекла, белокочанная капуста, морковь, охлажденные и мороженые куры. Незначительно выросли цены на сахар-песок, смеси для детского питания. В то же время ряд товаров за неделю подешевел. Наиболее заметно снизилась стоимость свежих огурцов на 15%. Также доступнее стали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, куриные яйца, рис, бананы и печенье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Люся Чубутина с треком «По барабану». Бывало ли у вас в жизни такое, что вы идете к намеченной цели, вроде делаете все возможное, чтобы ее достичь, а по итогу не получается? И как только становится по барабану, все каким-то образом начинает сходиться, и уже цель приходит к вам вот с распростертыми объятиями. Вот интересно, как устроена наша вселенная. Ну а я знаю точно, что сегодня пятница, и сегодня вселенная благоволит, чтобы слушать Эко-радио вместе со мной, Алексеем Подольским. В этом часе встретимся с Филатовой Кэрос, Джонни и Федук, ну и Ваня Дмитриенко, а также множество других крутых исполнителей. И прямо сейчас насладимся Мари Краймбери с треком «Ты помнишь». Вспомним только самое лучшее.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Коллаборация от Heaven на треке I Run, что переводится как «Я бегу». Куда бегут ребята, мне пока еще неизвестно, но куда точно бегут выпускники, я уже абсолютно знаю. Бегут подавать заявления в колледжи, в институты, и именно поэтому у меня есть информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. И еще раз повторю номер телефона 25-79-50. Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год. И надеюсь, что это лето пройдет у вас абсолютно замечательно, как следующая композиция от Джонни и Федук «Лето». Всем хорошего настроения на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662-533-101, 2026 год.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Зиверт с композицией Life, что переводится как «жизнь», а в жизни порой мы не можем даже себе представить определенные моменты, где у нас чего-то нет. И в связи с этим в группе во ВКонтакте мы запустили опрос, где узнаем, без чего вы уже не представляете свою жизнь. Из вариантов ответов искусственный интеллект, навигатор, робот-пылесос, а также свой ответ можно написать в комментариях. Вот я лично не представляю свою жизнь без радио, потому что как это, без хорошей музыки, без хорошего настроения, движения. В общем, ребята, заходите в нашу группу, обязательно голосуйте, нам будет интересно посмотреть, и комментарии тоже почитаем. Ну, а прямо сейчас сыграет Ava Max с треком My Oh My. Май уже закончился, но что-то интересное предвещает нас в этом треке.
1: Эко-радио.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Денис Паслер отметил премии Черепановых, инженеров из Нижнего Тагила, сотрудников Уралвагонзавода и Евраз-НТМК. Награды глава региона вручил на международной выставке «Инопром-2026» в Екатеринбурге. Премию удостоен заместитель главного инженера управления механосборочного производства УВЗ Владимир Паньшин за координацию научно-исследовательской и производственной деятельности при создании новой продукции специального назначения. Также отмечен директор по качеству Александр Фишер за личные заслуги в производстве и восстановлении изделий спецтехники по гособоронзаказу. Лауреатом премии стал творческий коллектив «Евраз-НТМК». Признание получили профессионалы «Коксохима» Анастасия Шестоперова и Ольга Михеева за эффективную работу по разработке и внедрению проекта по оптимизации состава шихты для производства кокса. До конца 2026 года Нижний Тагил получит еще 30 новых автобусов. Половина из них – большие машины вместимостью до 100 человек. Технику для пассажирских перевозок муниципалитет, как и раньше, закупит в лизинг, сообщил в эфире «Тагил ТВ» вице-мэр по городскому хозяйству Егор Копосов. Приобретение стало возможным после того, как заявку Нижнего Тагила одобрил Минтранс Свердловской области. 15-летнего жителя Среднего Урала обвинили в диверсии за поджог железнодорожного оборудования на перегоне под Волошное-Первоуральск. Подросток действовал по указанию неизвестного, связавшегося с ним через Телеграм и пообещавшего денежное вознаграждение, сообщает Следственное управление на транспорте. Подростка задержали сразу после преступления. Суд заключил обвиняемого под стражу, ему грозит до 20 лет колонии. Картофель стал лидером по росту цен среди продуктов в Свердловской области за последнюю неделю. По данным Свердловскстата, к 6 июля его средняя стоимость выросла сразу на 20%, до 75 рублей за килограмм. Кроме картофеля заметно подорожали репчатый лук, столовая свекла, белокочанная капуста, морковь, охлажденные и мороженые куры. Незначительно выросли цены на сахар-песок, смеси для детского питания. В то же время ряд товаров за неделю подешевел. Наиболее заметно снизилась стоимость свежих огурцов на 15%. Также доступнее стали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, куриные яйца, рис, бананы и печенье. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, ожидается дождь.

звонкий с композицией «На часах», а на наших эфирных уже 11.08, пятница, 10 число. Всем привет, с вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Этот день будет знаменательным, а

Еще будут знаменательными исполнители, которые нам встретятся в этом часе. Имена Тима Белорусских, Нилетто, Русский Размер и множество других крутых ребят, которые заглянут на огонек. Ну а прямо сейчас моя Мишель с песней «Облака» ворвется в ваши радиоприемники и сделает этот день еще лучше.

0: Экорадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: поет Нилетто о том, что сегодня позволит себе стать самым счастливым, и давайте же мы с вами тоже себе это позволим, тем более, когда уже на дворе пятница, лето, надо наслаждаться по полной, даже радоваться со слезками на глазах, как и погода, в принципе, да, солнце есть и, возможен дождь, это она немножко плачет от радости. Ну, а впереди у нас Avalon Rockstan с треком Beauty Go, что переводится как головокружение, пускай эта музыка вас закружит в танце.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, откуда не скажу.

точно такой же, но немного.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области появится логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на выставке «Иннопром». Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Предполагается, что хаб станет частью новой модели магистральных перевозок, при которой доставка на первые и последние мили будет

0: пополняться обычным транспортом, а между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Свердловская область заняла первое место среди российских регионов по объему потребления алкоголя на душу населения. В среднем на одного уральца приходится почти 10 литров алкогольной продукции в год. Такие данные приводят аналитики РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. При этом в целом по стране потребление алкоголя продолжает снижаться. Поездка в Индию едва не закончилась трагедией для жительницы Свердловской области. Во время купания в океане Наталья тяжело травмировала руку. Огромная волна резко подняла свердловчанку вверх и с большой силой ударила о дно. Было повреждено плечевое нервное сплетение. Специалисты отмечают, что подобные травмы чаще встречаются у людей, занимающихся серфингом. Сейчас уральские медики продолжают восстановление пациентки. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить минимальную долю оклада в структуре заработной платы, сообщает ТАСС. По его мнению, фиксированная часть должна составлять не менее 70% общего дохода работника. Также депутат считает, что размер оклада не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, температура воздуха достигнет плюс 26.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут.
1: Женя Трофимов с песней «Самолеты». И очень забавляет строчка «Слышишь эти твои самолеты?» Так звучит, как будто, ну, все-таки он хочет на поездах отправиться с Бастой. Но, несмотря на это, песня очень лиричная, очень запоминающаяся и бьет прямо в душу. А у нас в этом часе множество других еще крутых исполнителей. Two Colors, Джонни. Также еще у нас будет

Здесь Анна Немченко, ну и другие ребята заглянут на огонек. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио. Желаю всем отличной пятницы. Прямо сейчас послушаем трек «It's not right».

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от 54 Ультра на треке Talk to You, что переводится как «Разговоры о тебе». И пусть о вас говорят только хорошее, хотя на самом деле самое главное то, что вы думаете о себе, поэтому оцените себя просто сегодня потрясающе. А если по каким-то причинам у вас это не получается сделать, то я вам официально заявляю, вы вышибал, как композиции «Немига», которую мы прямо сейчас послушаем на Эко-радио. Всем отличной пятницы!

0: Авторадио. Реклама.
1: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы достойны.

0: доступны только в июле.
1: Успевай попробовать.
0: Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт. Истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
7: 2026 год. 0+.
8: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
10: 11 июля в Ермаково-Городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
11: Полгода плохая погода.
12: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
13: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Артик и Асти на фите с Артемом Качером в треке «Грустный дэнс». Грустить сегодня точно не стоит, потому что пятница, потому что рабочая неделя подходит к концу. У кого-то, возможно, даже отпуск. И еще ночью сегодня чемпионат мира по футболу. Испания, Бельгия. Всем любителей футболов поздравляю с таким праздником. Уже совсем скоро близится финал. Ну, а у нас близится финал этого часа. Прямо сейчас сыграет Алекс Уоррен, «Ordinary». Прекрасный трек, который приблизит нас уже к 13:00.
1: Эко-радио.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области появится логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на выставке «Иннопром». Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Предполагается, что хаб станет частью новой модели магистральных перевозок, при которой доставка на первые и последние мили будет выполняться обычным транспортом, а между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Свердловская область заняла первое место среди российских регионов по объему потребления алкоголя на душу населения. В среднем на одного уральца приходится почти 10 литров алкогольной продукции в год. Такие данные приводят аналитики РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. При этом в целом по стране потребление алкоголя продолжает снижаться. Поездка в Индию едва не закончилась трагедией для жительницы Свердловской области. Во время купания в океане Наталья тяжело травмировала руку. Огромная волна резко подняла свердловчанку вверх и с большой силой ударила о дно. Было повреждено плечевое нервное сплетение. Специалисты отмечают, что подобные травмы чаще встречаются у людей, занимающихся серфингом. Сейчас уральские медики продолжают восстановление пациентки. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить минимальную долю оклада в структуре заработной платы, сообщает ТАСС. По его мнению, фиксированная часть должна составлять не менее 70% общего дохода работника. Также депутат считает, что размер оклада не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 26.

Ольга Серябкина с композицией Sweet Dreams, что переводится как «Сладкие сны». Не время спать, потому что 13.10 на наших эфирных. Пятница, самый разгар дня, и нужно его провести по полной. В этом часе встретимся с Bruno Mars, Feista Family, BTS и множеством других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский, вы на Эко Радио. Заряжаемся позитивом. Прямо сейчас послушаем Дэвид Гетта и Бэби Рекша с треком «I Got Blue». И что же там нас ожидает, узнаем прямо сейчас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Реклама.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Тебе не оплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Дима Билан и Мари Краймбери с треком «It's my life», что переводится как «Моя жизнь». А если вы хотите сделать свою жизнь еще лучше, и вы только что закончили школу, то у меня есть информация специально для вас на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм и землеустройство. Заочное отделение без экзаменов, телефон 25-79-50, Октябрьской революции, 44, город Нижний Тагил, 2026 год. Я уверен, что вы получите там необходимые знания, и вас даже будут называть мистером Всезнайкой, как в треке от Teddy Swims «Mr. Know It All», который мы прямо сейчас послушаем на Эко-радио. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государством.

0: Государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Оф».

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Айо с композицией «Бьет бит». Конечно, тяжело представить музыку без бита, а без музыки тяжело представить свою жизнь. И, кстати, у нас есть опрос в группе во ВКонтакте, так и называется «Эко-радио», где мы узнаем, без чего вы уже не представляете свою жизнь. И варианты ответа — это искусственный интеллект, навигатор, робот-пылесос, а также можно написать свой ответ в комментариях. Обязательно голосуйте, пишите, будет интересно узнать, без чего нынешние люди не могут справиться. Ну а мы движемся дальше и прямо сейчас послушаем композицию от Calvin Harris «Blessings».
1: Это радио.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области появится логистический хаб с распределением.

0: определительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на выставке «Иннопром». Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Предполагается, что хаб станет частью новой модели магистральных перевозок, при которой доставка на первые и последние мили будет выполняться обычным транспортом, а между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Свердловская область заняла первое место среди российских регионов по объему потребления алкоголя на душу населения. В среднем на одного уральца приходится почти 10 литров алкогольной продукции в год. Такие данные приводят аналитики РИА Новости со ссылкой на официальную статистику. При этом в целом по стране потребление алкоголя продолжает снижаться. Поездка в Индию едва не закончилась трагедией для жительницы Свердловской области. Во время купания в океане Наталья тяжело травмировала руку. Огромная волна резко подняла свердловчанку вверх и с большой силой ударила о дно. Было повреждено плечевое нервное сплетение. Специалисты отмечают, что подобные травмы чаще встречаются у людей, занимающихся серфингом. Сейчас уральские медики продолжают восстановление пациентки. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить минимальную долю оклада в структуре заработной платы, сообщает ТАСС. По его мнению, фиксированная часть должна составлять не менее 70% общего дохода работника. Также депутат считает, что размер оклада не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 27.

0: Holiday Boys с треком Loca La Vida. Звучит очень энергично трек, тем более под лето самое то, как будто даже для каких-то футбольных гимнов он подходит, про стадион поется и динамично весьма, и музыка подходящая. В этом часе, друзья, мы с вами встретимся с разными музыкальными исполнителями, но среди них будет Майя Мишель, Элтон Джон, Мия Бойко. В общем, день будет заряженный, в этом часе у нас будет все отлично. Желаю всем хорошего настроения. Прямо сейчас играет для нас композиция в коллаборации от Маршала Джефферсона «Life is Simple».
1: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
7: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджест вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Алекс Уоррен с треком Fever Dream, что переводится как «лихорадочный сон». Настолько сильно влюбился, а оказалось, что это было только лишь во сне, но не наяву, но при этом следующая наша исполнительница испытала такие чувства, что нынешний ее ухажер называется «Командир», и как песня называется, давайте ее послушаем и вдохновимся этим вайбом любви.

0: обучение при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: радиоприемниках. Очень танцевальная композиция, прям действительно, как и написано в самой песне, тем более сейчас пятница, и танцевать хочется как никогда. Кто-то, возможно, будет слушать сет диджеев, отжигать, ну а пока слушаем Эко Радио и заряжаемся хорошим настроением. Прямо сейчас послушаем трек от группы Серебро «Скажи, не молчи», а лучше спой вместе с нами на Эко Радио.
1: Эко Радио.

0: радио. Реклама. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации НАС-проекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные – Евросент-МК «Урал», вагонзавод «Урал», «Химпласт» и «Высокогорский ГОК». Они модернизируют технологические процессы, улучшают очистное оборудование и внедряют новые технологии.

0: Эффективность природоохранной работы проверяют надзорные службы всех уровней. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярны у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. С момента начала активной деятельности Качканарской местной природоохранной общественной организации исполняется ровно 5 лет. За этот период общественники проделали масштабную работу, пишет портал «Качканарский четверг». Удалось остановить исчезновение ценных сиговых видов рыб, ликвидированы многолетние свалки в прибрежных зонах. В зеленых зонах города силами общественности высажено около 15 тысяч саженцев сосны и кедра. Совместно с полицией и Госрыбнадзором за 5 лет изъято более 16 километров незаконных орудий лова. Добиться впечатляющих результатов волонтерам удалось при поддержке муниципальной власти, ученых и финансовой помощи Евраза. С начала года заметно возросло число страховых случаев, связанных с повреждением жилья из-за падения беспилотников или их обломков. Как уточнили в пресс-службе Росгосстраха, общий объем выплат по таким событиям вырос почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года. География происшествий расширилась до 25 регионов России, хотя раньше проблемные точки были более локальными. Чаще всего за страховым возмещением обращались жители Чувашии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 22 градуса, облачно, дождь, ветер восточный до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачность с прояснениями, а температура воздуха достигнет 26 градусов тепла.

Артик и Асти с треком «Быть счастливой». Каково это — ощущать настоящее счастье? Это вопрос философского характера, поэтому над ним долго рассуждать мы не будем, а лучше узнаем, что в этом часе нас ожидает. У нас будет группа Infinity, которую многие долго ждали, в том числе и я, Лёша Свик, Сергей Лазарев, а также множество других крутых исполнителей. С вами Алексей Подольский, вы на Эко-радио, пятница, 15 часов 12 минут на наших эфирных. Желаю всем хорошего настроения. Прямо сейчас с вами послушаем трек от Ava Max «Million Dollar Baby».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Где ты? Я бегу за тобой. Группа Infinity разогрел этот час. Просто обожаю эту песню, честно говоря. Но отвечая на вопрос, где я сейчас на Среднем Урале. А если смотреть шире, то в России. А если еще смотреть шире, то в мире. Ну а если мы пойдем еще дальше, то во Вселенной. Именно так и называется следующая композиция в коллаборации от Kangs Galaxy. Вселенная. Послушаем ее прямо сейчас на Эко-радио, зарядимся хорошим настроением.

0: Маково-Городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
0: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
8: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Сергей Лазарев с композицией «Последний танец», и сразу же вспоминается, что еще совсем недавно были выпускные «Последние звонки», кто-то танцевал «Последний танец», но, конечно же, в рамках школы, и специально для этих людей у меня есть информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям программирования, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. И еще раз повторю номер телефона 25 79 50. Октябрьской революции 44, Нижний Тагил, 2026 год. А прямо сейчас послушаем трек в коллаборации от Алак «Hear Me Now». Всем хорошего дня!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации НАС-проекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные – Евраз, НТМК, Урал, Вагонзавод, Уралхимпласт и Высокогорский ГОК. Они модернизируют технологические процессы, улучшают очистное оборудование и внедряют новые технологии. Эффективность природоохранной работы проверяют надзорные службы всех уровней. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярны у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. С момента начала акции

0: Активной деятельности Качканарской местной природоохранной общественной организации исполняется ровно 5 лет. За этот период общественники проделали масштабную работу, пишет портал «Качканарский четверг». Удалось остановить исчезновение ценных сиговых видов рыб, ликвидированы многолетние свалки в прибрежных зонах. В зеленых зонах города силами общественности высажено около 15 тысяч саженцев сосны и кедра. Совместно с полицией и Госрыбнадзором за 5 лет изъято более 16 километров незаконно орудий лова. Добиться впечатляющих результатов волонтерам удалось при поддержке муниципальной власти, ученых и финансовой помощи Евраза. С начала года заметно возросло число страховых случаев, связанных с повреждением жилья из-за падения беспилотников или их обломков. Как уточнили в пресс-службе Росгосстраха, общий объем выплат по таким событиям вырос почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года. География происшествий расширилась до 25 регионов России, хотя раньше проблемные точки были более локальными. Чаще всего за страховым возмещением обращались жители Чувашии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Полгода плохая погода.
4: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П304-662-533.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Эко Радио.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации НАС-проекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные – Евросент-МК «Урал», Вагонзавод «Уралхимпласт» и Высокогорский ГОК. Они модернизируют технологические процессы, улучшают очистное оборудование и внедряют новые технологии. Эффективность природоохранной работы проверяют надзорные службы всех уровней. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярны у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. С момента начала активной деятельности Качканарской местной природоохранной общественной организации исполняется ровно 5 лет. За этот период общественники проделали масштабную работу, пишет портал «Качканарский четверг». Удалось остановить исчезновение ценных сиговых видов рыб, ликвидированы многолетние свалки в прибрежных зонах. В зеленых зонах города силами общественности высажено около 15 тысяч саженцев сосны и кедра. Совместно с полицией и Госрыбнадзором за 5 лет изъято более 16 километров незаконных орудий лова. Добиться впечатляющих результатов волонтерам удалось при поддержке муниципалитета.

0: муниципальной власти ученых и финансовой помощи Евраза. С начала года заметно возросло число страховых случаев, связанных с повреждением жилья из-за падения беспилотников или их обломков. Как уточнили в пресс-службе Росгосстраха, общий объем выплат по таким событиям вырос почти на 10% по сравнению с первой половиной 2025 года. География происшествий расширилась до 25 регионов России, хотя раньше проблемные точки были более локальными. Чаще всего за страховым возмещением обращались жители Чувашии. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Добрый вечер всем, кто слушает Экорадио. С вами Полина Бажова, и я рада сообщить вам, что только что стартовал еженедельный хит-парад ТОП-30. А это значит, что в ближайшие два часа мы будем слушать ту музыку, за которую вы голосовали на сайте ecoradio.ru. Всего 30 композиций, самых популярных, самых лучших. Будут уже проверенные хиты, будут новинки, будут дебютанты. В общем, в любом случае будет интересно, оставайтесь с нами. И откроет наш сегодняшний хит-парад Филатов энд Кэрес. Композиция называется «Среди счастливых людей». 30-е место на этой неделе.

и композиция «Феникс» сегодня в хит-параде на НК-радио всего лишь 28 место. Я считаю, что эта композиция достойна большего. Если вы со мной согласны, тогда заходите на сайт nkradio.ru и ставьте лайк. Ну а мы поднимаемся на 27-ю строчку. Здесь прекрасная певица, это Леди Гага и Дойче. Композиция «Runaway». Слушаем.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр

0: спецклимат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. 26 место.

Это Pink Panthers, британская певица, автор-исполнитель и продюсер. Ей всего 25 лет, но она уже покоряет шоу-бизнес. И вместе с ней шведская исполнительница Зара Ларсон. Вместе они выпустили хит под названием «Stateside». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 25 место. Под номером 24 нестареющие The Pussycat Dolls композиция «Club Sun».

Про эту композицию много сейчас говорят, в том числе, что здесь хорошо поработал искусственный интеллект, но без него сегодня никуда. Кто-то скрывает, что его использует, кто-то говорит об этом открыто, кто-то использует его по-умному, ну, а кто-то вот так вот использует, когда специалисты сразу же определяют, да, здесь был искусственный интеллект. Посмотрим, что будет дальше, ну, а прямо сейчас прозвучит композиция, где вроде бы нейросети пока не работали. Это Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Сегодня в хит-параде на Эго-радио 21 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.

0: боги назвали. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Каждое лето должны появляться летние хиты. И вот в этот раз Джонни и Федук решили выпустить летний хит, они так его и назвали «Лето». Еще, кстати, Клава Кока выпустила композицию «Совершеннолетняя». Она еще не попала в хит-парад, нужно исправить это упущение. Так что заходите на сайт ikaradio.ru и голосуйте. Ну а прямо сейчас для вас немного полезной информации. Ну а дальше узнаем, кто разместился на 18-й строчке.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: 18 место.

0: Авторадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: «Хавейл Джолион» от 1 899 000 рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений.

0: С 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
6: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
8: 16 место.

Сейчас на Среднем Урале 17 часов 57 минут. Первый час хит-парада подходит к концу. Впереди еще один. Впереди 15 самых популярных, самых лучших треков.

а прямо сейчас напоследок предлагаю послушать Клаву Коку «Совершеннолетний». Про эту композицию я говорила чуть ранее. Слушаем, наслаждаемся и, конечно, голосуем на сайте ecoradio.ru.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио «Новости».
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации нацпроекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные – Евросантемка, Уралвагонзавод, Уралхимпласт и Высокогорский ГОК. В Свердловской области появится логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на Иннопроме. Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярны у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. Каждый год в Свердловской области фиксируют около 50 отравлений ядовитыми ягодами и грибами. Перед походом в лес медики советуют изучить фото опасных видов и сохранить их на телефон. Особенно опасна бледная поганка, ее можно перепутать с шампиньоном или сыроежкой. С ягодами, по словам медиков, проще. На Урале хорошо знают чернику, землянику, бруснику и малину. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We will

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

может только Зиверт, это бесспорно. Газ. Газуем в новый час хит-парада. Второй час. Самый яркий, самый мощный, потому что эти треки набрали больше всех голосов. Только что, как вы уже поняли, прозвучала Зиверт с композицией «Газ». Сегодня 15 место, но я думаю, что эта композиция достойна большего. Честно, она достойна попасть в тройку лидеров. В любом случае, все в ваших руках. Вы распределяете места, заходите на сайт karadio.ru и ставьте лайк. Переходим к 14 позиции. Здесь немецкий проект «Tokyo Hotel» и композиция «California Night».

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
4: Смотри, это же белцы X50+.
3: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
2: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама. Молодые главы не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 12 место.

происходит в ее жизни. Раньше она пела о несчастной любви, но теперь-то у нее в жизни все прекрасно. Она счастливая жена, счастливая мамочка. Ну и вот теперь какие у нее композиции? Она поет о том, что нужно верить в себя, нужно действовать. Да, эту композицию мы услышим очень скоро, да, забегу вперед. Это я говорю про композицию «Давай не ждать». Ну а только что прозвучала песня «Ностальгия». Она так и называется «Ты помнишь». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 12 место. Под номером 11 «Медуза» и композиция «Don't Wanna Go Home».

Биби Рекса за неделю продвинулась на 2 позиции, и сегодня у нее 8 место. Сегодня ее трек под названием New Religion прозвучал только что. Ну а Леони и Колом Скотт за 7 дней не

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
0: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
2: Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.

0: Шикарный проигрыш саксофоном. Это композиция «На малиновой луне» группы «Моя Мишель». Текст и музыку написала солистка коллектива Татьяна Ткачук. По ее словам, это атмосферная поп-композиция о поиске своего человека и встрече, которой суждено случиться. Композиция была написана зимой, как раз когда человек особенно остро чувствует одиночество и уязвимость. Сегодня «На малиновой луне» разместилась на 6-й строчке, но на 5-й «Елка». Проще.
1: Пятое место.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад. Топ-30. Четвертое место.

0: Ну а мы включаем музыку абсолютно всегда. Когда весело, когда грустно, и особенно классно слушать музыку в пятницу вечером, когда уже можно забросить все рабочие дела и наслаждаться выходными. Только что для вас прозвучали Филатов and Carrots. Включим музыку, это четвертое место, но мы переходим к тройке лидеров. Прямо сейчас узнаем, кто набрал больше всех голосов на этой неделе. И тройку лидеров открывает Клава Кока. Ей достается бронза. Композиция прямо сейчас прозвучит под названием «Как я люблю тебя».
1: Третье место.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. Ибадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Второе место.
5: На второй строчке Мария Краймбрери с композицией «Давай не ждать».

Ну и на первом месте, как всегда, BTS Swim. Я на этом, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Желаю всем классной пятницы, желаю всем счастливых выходных. И, как всегда, напоследок напоминаю, заходите на сайт ikaradio.ru, голосуйте за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще. Всем пока-пока.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации нацпроекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные — Евросент МК, Уралвагонзавод, Уралхимпласт и Высокогорский ГОК. В Свердловской области появится логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на Иннопроме. Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярны у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. Каждый год в Свердловской области фиксируют около 50 отравлений ядовитыми ягодами и грибами. Перед походом в лес медики советуют изучить фото опасных видов и сохранить их на телефон. Особенно опасна бледная поганка, ее можно перепутать с шампиньоном или сыроежкой. С ягодами, по словам медиков, проще. На Урале хорошо знают чернику, землянику, бруснику и малину. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
6: Ложь.
5: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
7: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Промышленные предприятия Нижнего Тагила за время реализации нацпроекта «Чистый воздух» вложили более 15 миллиардов рублей в экологическую модернизацию производств. За 10 лет выбросы в городе удалось снизить практически на 30 тысяч тонн. Результаты масштабной программы обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как уточнил глава Минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, в комплексный план по снижению выбросов входит 16 предприятий города. Самые крупные — Евросантемка, Уралвагонзавод, Уралхимпласт и Высокогорский ГОК. В Свердловской области появится логистический хаб с распределительным центром для беспилотного грузового транспорта. Соглашение об этом подписали на Иннопроме. Новый объект разместят на трассе М-12 «Восток» неподалеку от Красноуфимска. Между логистическими центрами грузы смогут перевозить высокоавтоматизированные транспортные средства. Летние каникулы для многих подростков не только время отдыха, но и возможность заработать. Аналитики Superjob выяснили, какие вакансии этим летом самые популярные у школьников и где их готовы взять без опыта. Работодатели чаще всего предлагают подросткам должности курьеров, продавцов и промоутеров. В топе также официанты и сотрудники общепита. Сами школьники, в свою очередь, ищут работу сборщиками заказов, работниками торгового зала, промоутерами и разнорабочими. Каждый год в Свердловской области фиксируют около 50 отравлений ядовитыми ягодами и грибами. Перед походом в лес медики советуют изучить фото опасных видов и сохранить их на телефон. Особенно опасна бледная поганка, ее можно перепутать с шампиньоном или сыроежкой. С ягодами, по словам медиков, проще. На Урале хорошо знают чернику, землянику, бруснику и малину. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/

0: Радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». На этой неделе в кибернетический эфир возвращается электронный музыкант и саунд-продюсер Владис Кью. Владис – диджей-резидент и участник команды «Holy Stone» – лейбла и клубного сообщества на острове Копханган. В ближайший час слушаем инди-дэнс, прогрессив, тек, мелодик хаус и техно. И для этого скорее...
1: Включаем микшер.

друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что вторые 60 минут из 120 мы провели со специальным гостем, электронным музыкантом и саунд-продюсером Владиславом Владис Кью. Владис – диджей-резидент и участник команды Holy Stone, лейбла и клубного сообщества на острове Копханган. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи, и пусть все получается.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

appreciate it.

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Надежде, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио.
1: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

зал с подругами весело под повелой. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Ошибка. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это...